0: Урус.
1: Я уже спою. Перед юга. Это будки рекой я. И дай сам ты. Сюда там. Найдя ни. Дай сам ты. Мой бейган.